0: contact the ambulance on 6-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-7-8-1-
1: I have two spots for PNG to respond. 6817 Black Rose Pike, Minneapolis, New York, in your living room, 223, shoulder pain, 343.